0: Channel 77.
1: Сейчас все равно мне топ экстра стар.
0: Само хитом.
2: I'm Kevin from Tame Impala. На Channel 77.
3: Tame Impala.
2: Loser. Channel 77.